0: Mega Час.
1: Песня, музыка. Хубава музыка.
2: Я пирал, а почапать петров добить, а вот меч.